0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gais pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзибес программа ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии облачность увеличится, местами пройдет дождь, во второй половине дня с юга на территорию страны распространится зона ливней и гроз. Ветер северо-восточный, в Латгалии сели и переменах направлений 1,8 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-25. В Риге сегодня облачно, временами дождь, местами сильный, возможны грозы. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзибес программа ЛКПП ЛВ.
6: На часах 6 и утро понедельника уже наступило. Доброе утро, друзья! С вами Елена Рассохина и Александр Шунин. И в ближайшие 4 часа мы будем бодрить, улыбаться, рассказывать, удивлять и, конечно, включать лучшую музыку трех поколений. Доброе утро!

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс».
1: Доброе утро! На часах 6:21, раннее утро. Давайте начнем его с хорошей новости из Латвии.
2: Давайте, тем более, что из Латвии.
1: Наши кинологи успешно выступили на международных соревнованиях служебных собак в Польше, где собрались участники из нескольких европейских стран. И лучший результат показала инспектор государственной пограничной охраны Екатерина Степанюк. Вместе со своей служебной собакой она заняла первое место в дисциплине по поиску запрещенных и психотропных веществ.
2: Поздравляем!
1: Поздравляем! А вот на соревнованиях служебные собаки искали запрещенные взрывчатые вещества, выполняли спасательные задания и демонстрировали послушание. Здесь важно все. Насколько точно работает собака, насколько слаженно она действует вместе со своим кинологом. Еще один представитель Латвии Эдвин Мичельс занял 7-е место в поиске взрывчатых веществ. Поздравляем наших специалистов с отличным результатом.
2: Приятно, что утро начинается не с того, что кто-то на кого, знаешь, вот это «не надо лаяться, давайте только не будем лаяться». В жизни собачек, но все-таки позитивная новость. Это замечательно, молодцы кинологи.
1: Ну а впереди после небольшой паузы Savage, Only You.
3: Реклама. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа.
1: Сегодня в Латвии облачность увеличится. Местами пройдет дождь. Во второй половине дня с юга на территорию страны распространится зона ливней и гроз. Ветер северо-восточный. В Латгале и Селье переменных направлений от 1 до 8 метров в секунду.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-плюс 25.
1: В столице Латвии облачно, временами дождь, местами сильный. Возможны грозы, днем плюс 23.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.

0: Гороскоп. Овны. Если вы пока и не заслужили репутацию финансового гения, то лишь по чистой случайности. Сегодня вы сможете разрешить практически любую денежную проблему и, что немаловажно, не нажить новых.
1: Тельцы. Сегодня рассудочная сторона вашего существа одержит полную победу над эмоциональной. Попытки осмыслить любое движение сердца никогда до добра не доводили, поэтому постарайтесь не переусердствовать.
0: Близнецы. Сегодня вам наверняка захочется перемен. Можете без опаски менять все, что заблагорассудится, но на одну область, а именно на сферу личных привязанностей, руку лучше не поднимать.
1: Раки. Сегодняшний день принесет вам массу сил и энергии, однако переизбыток он и может доставить немало неприятностей. В поисках выхода она может завлечь вас не в ту сторону, в какую хотелось бы. Будьте благоразумны.
0: Львы. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Сегодня гора придет к вам лично, тащиться к ней самому не придется.
1: Девы. Сегодняшний день будет тянуться медленно и печально. Дела особенно не пойдут, а отдохнуть можно и очень даже неплохо.
0: Весы. Сегодня вам следует быть внимательным к мельчайшим проявлениям неполадок в сфере личных отношений. Их еще можно исправить, только не надо запускать, думая, что само пройдет.
1: Скорпионы. Ваши плечико кому-то очень понадобится сегодня. На нем будут плакать. Оденьтесь соответствующе.
0: Стрельцы. Будьте готовы провести этот день в нескончаемых разговорах. Некоторые будут бессмысленны, некоторые важны, но все без исключения потребуют от вас выражения заинтересованности на лице.
1: Козероги. Сегодня у вас есть все шансы склонить на свою сторону даже самого несговорчивого из потенциальных союзников. В случае редкостный рекомендуется воспользоваться хотя бы просто так, про запас.
0: Водолеи. Чем активнее вы пытаетесь форсировать события, тем труднее вам становится отстаивать уже завоеванные позиции. Может быть, стоит постараться разобраться с текущими делами, прежде чем затевать что-то новое?
1: Рыбы. Никто не идеален, и вас это тоже касается. Сегодня вам придется признать свою неправоту, причем лучше поторопиться, пока вас не ткнули в нее носом.

0: Утренний экспресс Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.
1: На часах 6:48, и после Владимира Кузьмина хочется продолжить чем-то роковым или даже роковым. Есть ли у тебя такое желание?
2: Вообще да.
1: Пожалуйста.
2: Надо взбодрить это утро.
1: Давай взбодрим. В Великобритании выпустят неизданные песни Дэвида Боуи. Как тебе такое, Елена Расохина?
2: Это очень здорово, потому что, ну, от Дэвида Боуи было бы интересно что-то еще новое услышать.
1: Гений умудряется выпускать новые песни много лет спустя своего ухода. Вот какой вывод можно сделать. А на самом деле, да, в архивах обнаружили 10 неизданных его песен. Записал он их в самом-самом начале карьеры, то есть речь идет о конце 60-х. Тогда еще Дэвида Боуи не было, тогда еще Дэвид Джонс под своим настоящим именем он выступал.
2: Круто.
1: Причем, да, но ассистировали ему тоже крутые люди. Джимми Пейдж. Опять же, Led Zeppelin еще не было, Джимми Пейдж ему уже
2: помогал.
1: Играл, да, и другие очень культовые имена и фамилии рока там тоже засветились в этих записях. Уже кое-что можно послушать. Первый сингл, который называется «I Want Your Love», на стримингах выложен, а полностью альбом появится 18 сентября, так что ждем, отмечаем в календариках любителей рока и следим за успешным развитием карьеры Дэвида Боуи.
2: Ну, а сейчас мы можем последить за Блонди с песней «Heart of Glass». Слушаем.

0: not getting this.
1: Утренний экспресс.
2: Утренний экспресс.
3: Добрейшего денечка! В эфире календарь исторических курьезов и великих дат. И мы отправляемся в путешествие во времени, строго по хронологии. Поехали! 1304 год, на свет появляется Франческо Петрарко, великий итальянский поэт, который заставил весь мир вздыхать по лауре.
4: 1534 в Кембридже официально регистрируют первое в мире издательство.
3: 1877 считается официальным стартом истории мультипликации. До появления Микки Мауса еще далеко, но первые движущиеся картинки уже начинают удивлять публику.
4: 1917 рождается бренд, который сегодня знает каждый любитель скорости. Официально зарегистрирована торговая марка BMW.
3: 1924 год. В Париже основывают Международную шахматную федерацию. Именно поэтому сегодня во всем мире гроссмейстеры и любители празднуют Международный день шахмат.
4: 1940. Журнал Billboard делает революцию в музыкальной индустрии и впервые публикует список самых популярных песен. Первым хитом number one на долгие недели становится I'll Never Smile Again в исполнении молодого Фрэнка Синатры.
3: 1947 год. Рождается Карло Сантана, человек, который виртуозно скрестил латиноамериканские ритмы с роком.
4: А в 1956 в этот день родился Пол Кук, барабанщик и один из отцов-основателей легендарной группы Sex Pistols.
3: 1957. На рижской станции Брасса исторический день. 20 июля здесь впервые в истории делает остановку новенький, пахнущий краской электропоезд.
4: 1964. На свет появляется Крис Коннелл, фронтмен культовой группы Soundgarden, будущая икона гранжа. Чуть не сказал кринжа.
3: 1965. Боб Дилан выпускает сингл «Like a Rolling Stone». Трек ломает все радиоформаты своей длиной, но навсегда залетает на вершины списков величайших песен всех времен.
4: Ну а в 75-м в Лондоне гремит дебютный концерт хард-рок группы Motorhead. Лемми Килмистер открывает новую главу тяжелой музыки.
3: Это был «День в истории». Оставайтесь с нами.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредита.
6: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
7: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
8: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: Рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
12: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями и полезной программой» ЛКПП ЛВ.
0: Сегодня в Латвии облачность увеличится, местами пройдет дождь, во второй половине дня с юга на территорию страны распространится зона ливней и гроз. Ветер северо-восточный, в Латгале и Селии переменных направлений 1,8 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-25. В Риге сегодня облачно, временами дождь, местами сильный, возможны грозы. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезной без программы ЛКПП ЛВ.
4: На часах начало восьмого, это значит, что утро набирает обороты, без паники, все успеется. Елена Расухина, Александр Шунин с вами, и Ретро-ФМ Латвия звучит для вас.
13: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: Iepazīsti jauno Dreamīze 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju. Paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamī.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
3: Доброе утро! На часах 7.14 давайте посмотрим, какие же необычные праздники выпали на этот понедельник. Сегодня, например, отмечают Международный день торта, а придумали праздник в 2011 году под девизом «I cake you». Это игра слов, которая звучит почти как «I like you». Но идея в том, что тортик способен объединять людей, где бы они ни жили. Это правда.
4: Сразу никакие. Очень захотелось отпраздновать этот праздник непосредственно кусочком торта. И завалиться спать, потому что сегодня же еще и день дневного сна.
3: День дневного сна – это хороший день.
4: Говорят, что короткий сон на 20-30 минут. Ну что говорят? Ученые утверждают, что вот этот короткий сон помогает восстановить силы, улучшает внимание, даже настроение. С этим я готов поспорить. Мне, например, не помогает, не знаю, как вам.
3: Отмечает сегодня также день «Обнимайте своих детей». Психологи напоминают, что объятия помогают ребенку чувствовать себя в безопасности и снижает уровень стресса не только у детей, но и у взрослых. Обнимашки – наше все.
4: Лучше не скажешь. Буквально шах и мат, потому что в том числе сегодня Международный день шахмат. ФИДЕ, Всемирная шахматная федерация, была основана в этот день в 1924 году.
3: А еще сегодня Международный день Луны и День освоения космоса. Оба посвящены годовщине первой высадки человека на Луну в 1969.
4: Готов, между прочим, зациклить вот эту вот Луну и первый день тортика. Я люблю тортики от Земли до Луны, как вот это. Тузенбек, что называется.
3: Ну, и напоследок завершает список Всемирный день прыжка.
4: До Луны! С тортиком.
3: Круче. Его придумали как шуточную акцию, предлагая людям одновременно подпрыгнуть, чтобы сдвинуть Землю. Конечно, планета осталась на месте, зато хорошее настроение вот вообще никто не отменял. Пусть и ваша неделя будет легкой на подъем, полной интересных событий, открытий. В общем, вы поняли. Впереди после небольшой паузы Бонни М. My Baker.
4: Прыгаем.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam Armands Rimi karti kokteļu saldējums Tio 2 veidi 240 grami 1,19 €. Pērkot saldējumu Ben & Jerry's sandwich 82 grami par 3,89 € otru saņem bez maksas. Saldējums uz kociņa Pols dažādi veidi 82 grami 59 €. Rimi. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
5: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
2: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
6: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums

0: mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle – daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
1: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.

0: Доброе утро. Министерство образования предлагает ужесточить требования для приема иностранных студентов в латвийские вузы. В Латвии началась уборочная кампания, водители призывают быть осторожнее на дорогах. В Лепое напоминают, детей младше 7 лет нельзя оставлять без присмотра взрослых. Жители Риги еще неделю могут высказать мнение об изменениях организации движения в Гризенькалнсе. К концу года на маршруте в Даугавпилс могут появиться современные дизельные поезда. В Прекуле 25 июля соберутся владельцы редких автомобилей со всей Латвии. Микологи предупреждают, массовый сезон лисичек и боровиков пока не начался. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: Сегодня в Латвии облачность увеличится. Местами пройдет дождь. Во второй половине дня с юга на территорию страны распространится зона ливней и гроз. Ветер северо-восточный. В Латгале и Селье переменных направлений от 1 до 8 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-плюс 25.
2: В столице Латвии облачно, временами дождь, местами сильный. Возможны грозы, днем плюс 23.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Мы все сам скайсты, он скайстом спраса атлайдес. Весь скайстомом он хигиеной максима скайстома фестивала. Пьедаваем спека лиц 29 юлием. Сейс копшенс лидзеклем Лореал 50% атлайды. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai Divix un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Гороскоп. Овны. Если вы пока и не заслужили репутацию финансового гения, то лишь по чистой случайности. Сегодня вы сможете разрешить практически любую денежную проблему и, что немаловажно, не нажить новых.
1: Тельцы. Сегодня рассудочная сторона вашего существа одержит полную победу над эмоциональной. Попытки осмыслить любое движение сердца никогда до добра не доводили, поэтому постарайтесь не переусердствовать.
0: Близнецы. Сегодня вам наверняка захочется перемен. Можете без опаски менять все, что заблагорассудится, но на одну область, а именно на сферу личных привязанностей, руку лучше не поднимать.
1: Раки. Сегодняшний день принесет вам массу сил и энергии, однако переизбыток он и может доставить немало неприятностей. В поисках выхода она может завлечь вас не в ту сторону, в какую хотелось бы. Будьте благоразумны.
0: Львы. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Сегодня гора придет к вам лично, тащиться к ней самому не придется.
1: Девы. Сегодняшний день будет тянуться медленно и печально. Дела особенно не пойдут, а отдохнуть можно и очень даже неплохо.
0: Весы. Сегодня вам следует быть внимательным к мельчайшим проявлениям неполадок в сфере личных отношений. Их еще можно исправить, только не надо запускать, думая, что само пройдет.
1: Скорпионы. Ваши плечико кому-то очень понадобятся сегодня. На нем будут плакать. Оденьтесь соответствующе.
0: Стрельцы. Будьте готовы провести этот день в нескончаемых разговорах. Некоторые будут бессмысленны, некоторые важны, но все без исключения потребуют от вас выражения заинтересованности на лице.
1: Козероги. Сегодня у вас есть все шансы склонить на свою сторону даже самого несговорчивого из потенциальных союзников. Случай редкостный, рекомендуется воспользоваться хотя бы просто так, про запас.
0: Водолеи. Чем активнее вы пытаетесь форсировать события, тем труднее вам становится отстаивать уже завоеванные позиции. Может быть, стоит постараться разобраться с текущими делами, прежде чем затевать что-то новое?
1: Рыбы. Никто не идеален, и вас это тоже касается. Сегодня вам придется признать свою неправоту, причем лучше поторопиться, пока вас не ткнули в нее носом.

0: Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 7.37, 38, 39.
2: Доброе утро, Латвия!
1: Здравствуйте. А кто-то садится завтракать, кто-то уже успел позавтракать. Счастливые вы люди.
2: Приятного аппетита.
1: Кому из них ты относишься?
2: А к тому, кто не успел позавтракать, потому что я хотела вовремя успеть сюда.
1: Успела?
2: Успела.
1: Отлично.
2: Минута в минуту.
1: Значит,
2: успела.
1: Позавтракаешь чуть позже. Возможно, вот эта рубрика «Кулинарные страсти», она тебе поможет. И меня просто разрывает от желания поделиться тем, что на юге Германии придумали десерт для тех, кто никак не может решить, что он хочет больше, пообедать или сладенького.
2: Подробнее?
1: Подробнее, конечно же. Там в одной из джелатерей, город Карлсруэ, человек создал мороженое с настоящими макаронами, назвав это все дело альденте, то есть вот, да, вот это вот
2: зуб на зубов. Какая гадость.
1: Ну почему? Люди выстраиваются в очередь, между прочим.
2: Зачем?
1: Ну,
2: это как пицца, на которую кладут уже вообще
1: ананас,
2: все, что...
1: Ананас, да? Чего итальянцы с ума сходят?
2: Да, боже, с ним, с ананасом. Те, кто туда какие-то вообще неадекватные вещи кладет. У нас есть просто один из сайтов, где я высматриваю какие-то новости, там регулярно попадается какая-то информация о том, что в пиццу положили то, сё, и это так ужасно выглядит.
1: Ну а здесь с мороженым. Смотри, в принципе, в Германии есть мороженое, которое уже называлось альденте. Оно такими нитками из специального аппарата загружается.
2: Да.
1: Вместо кетчупа красный соус из клубники.
2: Это
1: Но
2: хорошо.
1: Именно этот мужчина пошел дальше. Он действительно смешал с настоящими макаронами, со спагетти. Причем он долго экспериментировал и замораживал их, чтобы они не рассыпались и сохраняли свою структуру.
2: Все равно звучит противно.
1: В общем, будете в Калсру и можете попробовать. А пока запросто мы призываем вас поделиться с нами в WhatsApp, чем вы завтракали сегодня.
2: На 244-244-14.
1: Похвастайтесь.
2: Ждем.
0: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама.
3: Анастасия, специалист CarGlass.
4: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
5: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
6: Jaunies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
7: Mamma steiki dzirdat mūs! Slidkalniņos ūdens plūs! Ūdens prieki! Bērnas gaida! Jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
6: Aizraujošas atrakcijas! Saulaina vasaras plūpmale! Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
7: Nāciet akvaparkā! Jūs ticiet, feina diena būs!
6: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
8: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl!
9: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
8: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
10: Stop, stop, stop, stop! Ekonomija 17 tisīč eurā? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
11: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро! Задали мы вам вопрос, чем же вы завтракали, если успели, конечно, сегодня.
2: Возможно, вы попадаете в категорию тех, кто ест самый популярный завтрак на планете. По статистике, это овсянка и яйца в любом виде. А может быть, предпочитаете какие-то кулинарные изыски, вроде как только что мы рассказывали про мужчину в Карлсруе, владельца джелатерии, который смешал мороженое с макаронами.
1: Боже мой, это...
2: Хорошо, в Латвии мы можем пойти дальше, объединить пломбир с серым горохом. Очень патриотично будет, я считаю.
1: Ну, а будет ли это сочетаться?
2: Подожди. Никто не спрашивает, будет ли это вкусно. Мы же можем это соединить.
1: Главное, да, громкая новость. В общем, ваши первые варианты того, что вы кушали на завтрак, вы уже начали присылать на номер 244-244-14 WhatsApp. Первый прислал Игорь. Утро доброе, солнечное радио. Просто и банально. Овсянка с изюмом, как ты и говорил. Да. Это
2: с изюмом,
1: популярно.
2: Интересно, так я еще не пробовал. Инесса прислала: завтракала пока стаканом разведенного коллагена. Организм пока спит. Через часик на работе будет домашний заливной пирог с ревенем. Ух ты! Под большущую чашку кофе вам прекрасного дня. И вам тоже прекрасного дня.
1: Алексей из Огры прислал творог и банан. Просто и четко.
2: И у нас есть еще неожиданный
1: слушатель из Германии.
2: Из Германии, да.
1: Яни аус Салцгиттер. Hello.
2: Hello. Да.
1: And have
2: hello
1: a good day.
2: В Нижнюю Саксонию. Да, Яни там живет. Fish and chips почему-то он... у кого какой завтрак? У Яни fish and chips. Продолжаем забирать ваше мнение. Чем вы завтракали или планируете позавтракать? Номер WhatsApp
1: 244-244-14. А впереди Крис Риа. On the beach. Слушаем.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! На часах 7:51, и давайте поговорим о любви. Разочаровавшись в стандартных тиндерах, одинокие карьеристы по всему миру начали использовать деловую соцсеть как площадку для флирта. Это мы сейчас про LinkedIn. Работает это максимально изящно. Вам стучаться в контакты под предлогом обсудить синергию проектов или расширить профессиональную сеть, а уже через пару сообщений непринужденно зовут обсудить дедлайны за бокалом вина. Так строгий офисный нетворкинг незаметно превратился в самый горячий тренд романтических знакомств прямо на глазах у изумленного начальства.
2: Ну, это же удобно, на самом деле. В LinkedIn вся исчерпывающая информация о кандидате, вот она просто. И образование, уровень доходов, сиди, выбирай себе.
1: И еще какие курсы он прошел, где там, какие общие знакомые. Это вообще...
2: Ну, это же облегчает задачу, это экономит время.
1: Это сразу все понятно. То есть, без лишней траты времени на свиданиях, понять масштаб личности, так сказать, платежеспособность кандидата. И пока администрация платформы судорожно пытается напомнить всем про деловой этикет, пользователи вовсю совмещают приятное с полезным.
2: А кто-то знакомится по старинке, например, в кафе, например, за завтраком. И мы продолжаем наш утренний интерактив 244-244-14, номер WhatsApp. Мы призываем вас сегодня делиться вашими завтраками. И вот очередной ответ мы получили от Марины. Доброе утро, сегодня просто чай с бергамотом, а иногда позволяю себе творожок с минимумом выжатого чеснока. Чеснок, творог.
1: Ну, я тоже не очень представляю, как можно совместить чеснок и творог, но, наверное, там какие-то микроэлементы,
2: Нормально,
1: наверное, не мой вариант. Я бы предпочла, наверное, банан или какое-нибудь вареница.
2: И не мой вариант, но мы уважаем вкусы наших слушателей. Конечно,
1: это
2: же,
1: да.
2: Продолжаем делиться. Еще раз, 244-244-14. Завтракаем на волнах Ретро FM Латвия.
1: А пока послушаем Everything But The Girls песни Missing.

0: оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама. Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Gridas Humes LV. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Gridas Humes LV в любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
1: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
2: Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sportbars.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Министерство образования и науки планирует ужесточить требования к поступающим из-за рубежа. Предлагается принимать на учебу только абитуриентов с достаточным уровнем академической подготовки и знаниями иностранных языков. В регионах Латвии началась уборка озимого ячменя. Водители призывают быть особенно внимательными на дорогах, поскольку в ближайшие недели на них станет больше комбайнов, тракторов и грузовых автомобилей. Муниципальная полиция Лепы напоминает родителям, что детей младше 7 лет нельзя оставлять без присмотра взрослых. Рижская дума приглашает жителей Гризенькалнса, предпринимателей и гостей района принять участие в анонимном опросе об изменениях в организации дорожного движения. Подробности опубликованы на сайте Рига ЛВ. Компания Vivi рассчитывает, что к концу года на части рейсов Даугавпилс начнут курсировать современные дизельные поезда. Даугавпилское направление остается одним из самых загруженных в Латвии. 25 июля на аэродроме в Прекуле уже в шестой раз пройдет праздник для автолюбителей. В программе гонки, выставка эксклюзивных автомобилей и развлечения для всей семьи. После дождей многие жители Латвии отправились в лес за грибами, однако микологи предупреждают, сезон только начинается, поэтому массового появления лисичек и боровиков пока ожидать не стоит.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ, акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
5: Сегодня в Латвии облачность увеличится, местами пройдет дождь. Во второй половине дня с юга на территорию страны распространится зона ливней и гроз. Ветер северо-восточный, в Латгалой селии переменных направлений 1,8 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем от плюс 16 градусов местами в Курзаме до плюс 25 градусов на востоке страны.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
7: На часах 7 в студии Елена Рассохина и Александр Шонин, и мы будем веселить и бодрить вас, как всегда, с 6 до 10. Открывает этот музыкальный час гости из будущего и Майкл Джексон. Поехали встречать это утро вместе.
8: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: Express на Retro FM. Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
1: Доброе утро, 8:08 на часах. Застали мы с вами снова несколько теплых деньков на прошлой неделе. Народ хлынул на моря, карьеры и прочие озера. И если вам вдруг вы заметили, что на море как-то многовато людей, мобильная статистика одного телефонного оператора подтверждает, что нам с вами не показалось. Компания сравнила нагрузку на сеть с весенними месяцами и выяснила, какие пляжи этим летом стали самыми популярными. Абсолютный лидер Акманиракс, где мобильный интернет-трафик вырос сразу на 270%. Следом идут Лелербе, плюс 210%, и Туя, плюс 160%. Ну а в десяточку самых посещаемых мест также вошли Саукрасты, Гарупе, Юркалне, Колка, Калтане, Кестерцемс и Лилласте. Компания объясняет такую картину хорошей погодой, сезоном отпусков и поездками к морю на выходных. И сразу уточняет, речь идет только об обезличенной статистике нагрузки на базовые станции. Вот никаких данных о конкретных людях оператор, слава богу, не собирал.
2: Ну, можно предположить, учитывая географию, и это все западное Курзамо, спасибо, соседи-литовцы, за то, что ездите к нам и оставляете у нас свои деньги.
1: И как теплые деньки вернутся и опять захочется на море, возможно, благодаря этой статистике можно будет определить, куда лучше отправиться, где будут какие-то стоянки. Потому что если ехать на популярные пляжи, где на 270% увеличился мобильный трафик, наверное, там с парковками будет все-таки не очень.
2: Едем в Юрмалу, где стало меньше из-за пятерки за въезд.
1: Это точно.
2: На какой-то электричке, например. Или на велосипеде. Здоровый образ жизни.
1: А вот на велосипеде я вижу много новых велодорожек открывается и там, и сям, и народ ездит.
2: Ты ездила как-нибудь из Риги в Юрмалу на велике?
1: Нет, у меня сейчас нет велика.
2: От центра до Булдури у меня с пидстопами занимает где-то 1:20. На самом деле, по-божески.
1: Надо как-нибудь попробовать. Впереди после небольшой паузы Крис Норман, Hunters of the Night.
0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
3: 8:11.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Виада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы.

0: Новости спорта.
1: Начнем с главной футбольной новости. Сборная Испании – чемпион мира. В финале испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину со счетом 1-0 и во второй раз в своей истории завоевали главный трофей мирового футбола. Основное время прошло без забитых мячей, а судьбу встречи на 106-й минуте решил Ферран Торрес, точно пробив после передачи Ника Уильямса. Символично, что свой первый чемпионский титул в 2010 году Испания тоже выиграла благодаря победе 1-0 в дополнительное время. Теперь у «Красной Фурии» уже два мировых титула.
2: А накануне определился и бронзовый призер турнира. Сборная Англии впервые в своей истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира, обыграв Францию в одной из самых ярких матчей турнира – 6-4. Англичане к перерыву вели 4-0, но французы сумели сократить отставание до минимума. Главным героем встречи стал Букайо Сака, оформивший хэт-трик. Несмотря на поражение, свой рекорд установил Килиан Мбаппе. Два его мяча позволили французу выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Теперь на его счету 22 гола, на один больше, чем у Лионеля Месси.
1: И напоследок легкая атлетика. Британец Джош Керр установил мировой рекорд в беге на милю. Это 1609 метров. На этапе бриллиантовой лиги в Лондоне он показал время 3 минуты 42,66 секунды, улучшив рекорд Хишама Эль-Геружа, державшийся с 1999 года. Керр стал первым человеком в истории, которому удалось выбежать милю быстрее 3 минут 43 секунд. К своему рекорду британец готовился несколько месяцев в рамках программы с символичным названием «Проект 222». Именно столько секунд он мечтал потратить на дистанцию. И мечту воплотил. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: 8:21 на часах. Мы продолжаем наше утро и продолжаем получать ваши смски на номер WhatsApp 24424414 с рецептами завтраков. Вы делитесь, что уже внутри вас или что вы планируете только съесть. А от Татьяны пришло такое: муж готовит овсяную кашу очень вкусную на воде, а я дополняю ее полезными вкусняшками: банан, промолотое семя льна, сезам, чиа, ягоды клюквы, оливковое и тыквенное масло. Вот это парная работа. Идеально.
2: А Татьяна прислала: доброе утро. Завтрак: один авокадо, черный хлеб и кофе с молоком.
1: Да, кто-то очень скромно. Кстати, про выбор. Скажи, пожалуйста, в магазине бывает ли тебе зависать и долго выбирать между, не знаю, там, шоколадками? Вот такую взять или такую?
2: Ну, скажем так, я уже примерно определилась, какие шоколадки мне нравятся, поэтому я сразу беру их. То есть я уже не так зависаю, как раньше.
1: То есть,
2: я примерно со списком в голове. Ясно. Захожу и составляю, так сказать, суп в голове.
1: Я не просто так задал этот вопрос, потому что появилась новость о том, как вычислить умника. Ну, такая рубрика «Вычисли умника!». А оказывается, то, что мы в быту принимаем за странности, является маркером высокого интеллекта. Ну, например,
2: так,
1: если кто-то приходит в магазин и начинает тупить и не может выбрать у полки в магазине, ну, знаешь, Буриданов осел, который не мог выбрать между двумя стогами сена, в итоге остался голодный. Вот это маркер умного человека, потому что он анализирует долго и, может быть, излишне тщательно. А второе, такие вот тотальная душнота, кто ее проявляет. Вот совещание, например, уже закончилось или могло бы давно закончиться, а кто-то еще дополнительные вопросы задает, какие-то нюансы, детали выясняет. Он физически, этот человек, не может отпустить недосказанность.
2: Так как же определить? То есть эти люди, которые так делают, они являются кем?
1: Обладателями высокого интеллекта.
2: Так, я хочу больше подробностей.
1: Очень бесючие, но умники. Поэтому не сердитесь на тех, кто зависает, или тех, кто вот не может отпустить ситуацию и пытается докопаться до ее сути. Ну, так у человека работает мозг.
2: Любопытная информация.
1: Какая информация будет у нас о дальнейшей музыке в эфире?
2: Группа «Квартал» с песней «Парамариба» после небольшой паузы. Ее и послушаем.
0: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку «Аутопарстрада ЛВ».
3: Реклама.
4: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
5: Привет, коллеги!
6: Любимая, привет! Я тут подумал.
7: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
8: «Привет в обед» вместе с SMS-Credit.lv. SMS-Credit.lv. Эксперт в своем деле.
9: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
10: Heisburger! Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
11: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
12: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša seļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15. un Rīga Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
10: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
11: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
5: Эй, брален, меня порваться съел сегодня.
14: Паника? Не.

0: Доброе утро. Литва пока не планирует восстанавливать контроль на границе с Латвией. В Латвии значительно выросло число жалоб на недоступность медицинской помощи детям. До октября подготовят единые требования к строительству убежищ. Родители призывают заранее согласовывать поездки детей за границу. В Икшкиле началась масштабная реконструкция Даугавпилского шоссе. В Риге открылась выставка, посвященная Винсенту ван Гогу. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Сегодня в Латвии облачность увеличится. Местами пройдет дождь. Во второй половине дня с юга на территорию страны распространится зона ливней и гроз. Ветер северо-восточный. В Латгале и Селье переменных направлений от 1 до 8 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-25.
2: В столице Латвии облачно, временами дождь, местами сильный. Возможны грозы, днем плюс 23.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: На Ретро FM «Утренний экспресс». Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро! Как гласит китайская пословица, лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. Следующее лучшее время – сегодня. Чему мы это? По данным спутникового исследования, почти 51% территории столицы занимают леса и парки. С таким результатом Рига заняла 7-е место среди 27 столиц Европейского Союза. А если считать количество зелени на одного жителя, наш город и вовсе оказался третьим. Впереди только Братислава и Прага. Причем специалисты учитывают не только леса и скверы, но и водоемы, семейные огороды и даже кладбища. В итоге природные территории занимают около 65% площади Риги. И неудивительно, что летом Рига кажется прохладнее и уютнее многих европейских столиц, ведь зелени у нас действительно хватает.
2: А, кстати, знаешь, какое самое распространенное в Европе дерево?
1: Какое?
2: Европейский бук.
1: Бук?
2: Бук. Да.
1: А видела ли я его хоть раз в жизни?
2: Не знаю.
1: Я почему-то думала, я так внутренне ставила на березу, когда ты говорил, что я очень хотела угадать, какое же дерево.
2: Я думал, хвойный, если честно, ноутбук. Так что не надо быть букой, всем радостного дня.
1: А впереди, после небольшой паузы, Андрей Губин. Я знаю, ты знаешь.
3: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
4: Реклама.
5: Pasūti Rimi Drive pa ceļam uz mājām, paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
6: Анастасия, специалист CarGlass.
7: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
8: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
9: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
10: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
11: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
12: Panika? Nē! Komanda 24! Viņi ierūst!

0: веселым приключениям. Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести незабываемый день на свежем воздухе. Тебя ждут огромный эрго-аквапарк, большой маятник, лазертаг, динозавры, карусели, тюбинг и еще больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
2: Когда SkyNmore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNmore. SkyNmore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супер-шоу.

0: утренний экспресс «Ретро-ФМ». «Ретро-ФМ». Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
1: На часах 8:51, и настало время минутки музыкальной, так сказать, ностальгии. Самой популярной песней легендарного немецкого дуэта Modern Talking считается их дебютный сингл. Вот прям так сразу они попали в точку. Это и на всю жизнь.
2: Юмаха-юмасо,
1: конечно же. А почему я об этом заговорил? Потому что прилетела новость. В недавнем интервью Дитер Боллен признался, что, опять же, не так давно он предлагал Томасу Андерсу снова объединиться, мол, Томас...
2: Обратно в Modern Talking?
1: Да, давай, мол, последний раз катнемся вместе в тур, будет весело, прям, ну, отвечаю.
2: Звучит как хороший план.
1: Отвечаю, говорит, Томас, будет весело, на что Томас Андерс сказал, минуточку, нет...
2: Нет. А почему?
1: Чем мотивировал? А он, прямо не стесняясь, в социальных сетях объяснил причину отказа. Мол, после распада дуэта построил отличную сольную карьеру. У него куча новых идей и планов на будущее. В общем, дважды в одну реку не войти, не мешайте мне жить мою лучшую жизнь, но...
2: Но будет... для одного тура-то можно было бы объединиться.
1: Но будем откровенны, у него и без Дитера Боллена все хорошо, но он и так на концертах исполняет бессмертные хиты Modern Talking. Ну, честно, жаль. На самом деле яркий реюнион мог бы случиться, сложиться, но не судьба.
2: Но я рада, что у них все хорошо.
1: По отдельности будем наслаждаться их творчеством. Ну и, конечно же, в эфире Retro FM Латвия много хитов и совместного дуэта Modern Talking. А что впереди у нас?
2: У нас впереди Joy с песней Valerie. Ее и послушаем.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! На часах 8:57, и у нас есть отличная история про остров. В Великобритании выставили на продажу настоящий остров, как у Джеймса Бонда. Это остров Торн-Уэльси. В чем суть? Стоит это шпионское гнездышко всего 4 миллиона долларов, а за эти деньги вы получаете целый гектар земли, 5 причалов, вертолетную площадку и огромный исторический форт. Внутри форта, между прочим, спальни на 20 гостей, панорамный офис и бар на крыше с видом на море. Плюс остров полностью экологичен и сам обеспечивает себя ресурсами. Так сказать, идеально, чтобы скрыться от суеты или от спецслужб, если вы, конечно, шпион.
2: Ну, на самом деле, звучит, да, как вот гнездышко какого-то вот этого злодейского злодея из фильма про Бонда.
1: Сидеть в кресле и поглаживать кота со злодейским смехом. Так
2: ха-ха-ха-ха-ха. Но у нас, между прочим, есть остров не хуже, и тоже с фортом укрепленный.
1: Это какой?
2: Колкский маяк, который.
1: А я вот не была на Колке насыпной. Еще ни разу. Хотела столько раз доехать до Колки.
2: Слушай, если повезет, и можно нанять баркас. И
1: там еще и баркас можно нанять?
2: На этот остров можно съездить морем, но только в полнейший штиль, потому что очень трудно к нему пристать.
1: Там активное море, да?
2: Да. Но это прямо в проливе. Где встречается залив и Балтийское море. В 6 километрах от берега насыпной искусственный остров, на нем маяк. Еще при царе Горохе он был построен.
1: Интересно, много ли людей там побывали?
2: Заброшенный до сих пор, к сожалению. Прямо тоже идеальное место для съемок Бонда. Надо, кстати, идею продать.
1: Идейку-то продать точно надо.
2: Кто там эти? А ты знаешь продюсеров? У них смешная фамилия Брокколи.
1: Брокколи?
2: Да, Брокколи.
1: Действительно
2: смешно. Семья Брокколи, у них франшиза на Бонда. Все, давай, ставь песню, пойдем звонить Брокколи, продавать этот остров.

0: Реклама. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурнецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурнецимс АБЦ.
2: Rīgai 825, lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичу заявил, что говорить о восстановлении временного пограничного контроля с Латвией пока рано. По его словам, сначала необходимо использовать другие меры для сдерживания нелегальной миграции. Этот вопрос он обсудил с президентом Латвии Эдгаром Ренкевичем. В Латвии резко выросло число жалоб на недоступность медицинской помощи детям. По данным бюро омбудсмена, только за последний месяц поступило более 100 обращений, и многие из них связаны с невозможностью вовремя попасть к врачам-специалистам. При поездке ребенка за границу оба родителя должны быть информированы о месте пребывания ребенка и условиях поездки, если иное не предусмотрено решением суда или соглашением сторон. Ежегодно Министерство юстиции получает от 30 до 40 запросов о возвращении детей в страну постоянного проживания. Министерство экономики совместно с Государственной пожарно-спасательной службой планирует до октября разработать единые технические требования для убежищ. В Икшкиле началась реконструкция дорожной инфраструктуры. Будет перестроен 2-километровый участок Даугавпилского шоссе, отремонтированы тоннели и путепровод, а между Икштела и Огры появится новая дорожка для пешеходов и велосипедистов. Работы планируют завершить к концу следующего лета. До 31 июля на Видземском рынке в Риге проходит мультимедийная выставка, посвященная Винсенту Ван Гогу. С помощью проекций, музыки и рассказа посетители смогут погрузиться в мир знаменитого художника.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
8: Сегодня в Латвии облачность увеличится, местами пройдет дождь. Во второй половине дня с юга на территорию страны распространится зона ливней и гроз. Ветер северо-восточный, в Латгалой селии переменных направлений 1,8 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем от плюс 16 градусов местами в Курзаме до плюс 25 градусов на востоке страны.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
10: На часах начало 10 и финишная прямая нашего утреннего марафона. С вами Елена Рассохина, Александр Шунин. Но впереди еще целый час отличной музыки, которая настроит вас на продуктивный лад.

0: Утренний экспресс. Ретро-ФМ. 6 до 10.
1: Доброе утро, на часах 9:10, и вообще современного человека не так просто удивить. Угу. Если вам кажется, что вы уже точно видели все самые необычные и безумные истории с границы, вот вам новое. В эстонской Нарве таможенники нашли у мужчины 70 живых пчел. Насекомых мужчина попытался пронести через границу в пластиковых контейнерах, спрятанных в кармане брюк. Представь себе.
2: И зачем ему эти пчелы? Вот это все. Вот это неспроста.
1: Зачем? Тут не сказано в новости, но вывозить пчел за пределы Евросоюза оказалось, что можно только с ветеринарными документами и специальным сертификатом.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют. Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Яркие моменты и гости закрытия Юрмальского фестиваля.
2: Парадокс на дорогах. Почему полиция бессильна против коллекционеров штрафов?
1: Впечатление путешественников. Какой город Европы самый неприятный?
2: Сборная Испании победила Аргентину в финале и во второй раз выиграла чемпионат мира.
1: Air Baltic оказалась в черном списке эстонского ведомства после спора с пассажирами.
2: Братья Тейт арестованы в США, а в Британии число предъявленных их обвинений достигло 59.
1: Переизбыток функции щитовидной железы – симптомы, которые нельзя игнорировать.
2: В финале чемпионата мира были нарушены футбольные правила.
1: В Адажском крае хотят ужесточить правила выгула собак.
2: Антонелли выиграл Гран-при Бельгии Формулы-1.
1: В Энспелсе из-за дымленной квартиры спасли двух человек.
2: Почти 140 тысяч евро штрафов, как в Латвии борются с беспилетниками в поездах.
1: В 100 километрах к северу от Мадрида бушует лесной пожар.
2: Крупным компаниям в ЕС запретят уничтожать непроданную одежду и обувь.
1: В Марупе будут выплачивать рождественское пособие. Кто сможет его получить?
2: В районе Валки ночью были спасены несколько попавших в беду грибцов.
1: Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Доброе утро. Рост числа новых предприятий и снижение количества закрытых компаний дают позитивный сигнал для экономики Латвии. Правительство рассчитывает найти стратегического инвестора для Air Baltic уже этим летом. Государственные и муниципальные закупки в сфере ИКТ за год выросли на 100 миллионов евро. В Латвии резко вырос спрос на отопительные гранулы еще до начала сезона. После закрытия Грифского отделения около 40% сотрудников Даугавпилских тюрем должны будут найти новую работу. Резекненская дума изменила условия аренды пустующего спа-центра. Жители Латвии все чаще покупают товары для здоровья через интернет. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии облачность увеличится. Местами пройдет дождь. Во второй половине дня с юга на территорию страны распространится зона ливней и гроз. Ветер северо-восточный. В Латгале и Селье переменных направлений от 1 до 8 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-плюс 25.
2: В столице Латвии облачно, временами дождь, местами сильный. Возможны грозы. Днем плюс 23.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог с освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп. Овны. Если вы пока и не заслужили репутацию финансового гения, то лишь по чистой случайности. Сегодня вы сможете разрешить практически любую денежную проблему и, что немаловажно, не нажить новых.
1: Тельцы. Сегодня рассудочная сторона вашего существа одержит полную победу над эмоциональной. Попытки осмыслить любое движение сердца никогда до добра не доводили, поэтому постарайтесь не переусердствовать.
0: Близнецы. Сегодня вам наверняка захочется перемен. Можете без опаски менять все, что заблагорассудится, но на одну область, а именно на сферу личных привязанностей, руку лучше не поднимать.
1: Раки. Сегодняшний день принесет вам массу сил и энергии, однако переизбыток он и может доставить немало неприятностей. В поисках выхода она может завлечь вас не в ту сторону, в какую хотелось бы. Будьте благоразумны.
0: Львы. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Сегодня гора придет к вам лично, тащиться к ней самому не придется.
1: Девы. Сегодняшний день будет тянуться медленно и печально. Дела особенно не пойдут, а отдохнуть можно и очень даже неплохо.
0: Весы. Сегодня вам следует быть внимательным к мельчайшим проявлениям неполадок в сфере личных отношений. Их еще можно исправить, только не надо запускать, думая, что само пройдет.
1: Скорпионы. Ваши плечи кому-то очень понадобятся сегодня. На нем будут плакать. Оденьтесь соответствующе.
0: Стрельцы. Будьте готовы провести этот день в нескончаемых разговорах. Некоторые будут бессмысленны, некоторые важны, но все без исключения потребуют от вас выражения заинтересованности на лице.
1: Козероги. Сегодня у вас есть все шансы склонить на свою сторону даже самого несговорчивого из потенциальных союзников. В случае редкостный рекомендуется воспользоваться хотя бы просто так, про запас.
0: Водолеи. Чем активнее вы пытаетесь форсировать события, тем труднее вам становится отстаивать уже завоеванные позиции. Может быть, стоит постараться разобраться с текущими делами, прежде чем затевать что-то новое?
1: Рыбы. Никто не идеален, и вас-то тоже касается. Сегодня вам придется признать свою неправоту, причем лучше поторопиться, пока вас не ткнули в нее носом.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро!
2: Доброе утро! 9.43, с вами по-прежнему Елена Расухина, Александр Шунин. И вот новости для коллекционеров, например, собирателей денег. Есть такое хобби, я слышал. В Колумбии официально зарегистрировали самую большую свинью-копилку в мире.
1: И зачем ее такую создали?
2: Ну как зачем? Чтобы похвастать потом своим достижением, например, на Ретро-ФМ Латвии, чтобы рассказали. А рассказать действительно есть о чем, потому что это гигантская керамическая хрюшка. Она действительно гигантская. 30 тонн она весит, высота... трехэтажный дом.
1: Меня
2: 9
1: волнует
2: метров.
1: Только то, как ее вообще обжигали или из чего-то ее собрали.
2: Ну, кусочками.
1: Кусочками?
2: Обжигали
1: как
2: ее
1: лего.
2: Кусочками, да. И, ну, это же не просто свинья, это настоящий арт-объект. Внутри картинная галерея, а пятачок служит смотровой площадкой с видом на горы. Но функции копилки она тоже выполняет. Внутри туристы могут и бросать монетки в ноздри вот этого пятачка, и там есть специальная коробка внутри тоже. Свинками вмещает миллионы песо. И, кстати, собранные деньги идут на благотворительность, на помощь местным приютам для бездомных животных.
1: А, я почему-то думала, что сначала ее должны были полностью заполнить, или только потом разбивать, или там есть какая-то открывашка для этих монеток.
2: Открывашка называется дверь. В нее можно заходить внутрь.
1: Заходите,
2: там
1: собирать
2: картинная
1: монетки.
2: Галерея.
1: А я просто, мне было интересно, есть ли у нее прорезь, в которую бросает монетки?
2: Есть и такая прорезь. Можем поставить, кстати, какую-нибудь копилку и у нас в студии.
1: А можем поставить песню «Рефлекс» после небольшой паузы, которая звучит так, может быть, показалось.
3: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении «Game is on». Скачай сейчас.
4: Реклама.
5: Анастасия, специалист «Карглас».
6: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в «Карглас». В центрах «Карглас» мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на «Карглас.лв». Всего за 3 минуты.
7: «Карглас ремонт», «Карглас замена».
8: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
9: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания «ДДР Плюс» специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. «ДДР Плюс» – для тех, кто ценит качество.
10: Эй, брален, мне пару раз съел сегодня.
11: Паника?
10: Не.

0: победы.
1: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс.
1: 9:55 на часах, вот и подошел к концу наш утренний экспресс. Как говорил писатель Рэй Брэдбери, не пытайтесь предугадать будущее, просто создайте его. Пусть именно таким будет ваш новый день. Спасибо, что провели это утро вместе с нами.
2: Ну а эфир Ретро FM Латвия продолжается уже в 2 часа дня. Вас встретит Катя Ерофеева с программой «Привет в обед», а в 4 Эдмунд Кашевский «Вечерний променад». Так что остаемся на волне Ретро FM Латвия.
1: Ну а на сегодня мы прощаемся.
2: Елена Росохина.
1: И Александр Шунин.
2: Были с вами эти 4 часа. Хорошего дня, до завтра, до 6.
1: Пока.

0: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: Реклама. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam Armands Rimi karti kokteļu saldējums Tio, divi veidi 240 grami, 1,19 €. Pērkot saldējumu Ben & Jerry sandwich 82 grami par 3,89 €, otru saņem bez maksas. Saldējums uz kociņa Pols, dažādi veidi 82 grami, 59 €. Rimi! Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 € un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 €. Piesakies testa braucienam Kia LV.
2: Čau, draugi! Te grupa
3: Bez Soundboys!
2: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
4: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
10: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Рост числа новых предприятий при одновременном сокращении количества ликвидированных – позитивный сигнал для экономики Латвии. Об этом заявил министр экономики Викторс Валайнес. По его словам, такая динамика свидетельствует об улучшении предпринимательской среды и готовности бизнеса запускать новые проекты. Правительство Латвии ведет переговоры с потенциальным стратегическим инвестором для национальной авиакомпании Air Baltic, испытывающей финансовые трудности. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что решение может быть принято уже этим летом. Объем закупок информационно-коммуникационных технологий государственными учреждениями и самоуправлениями в прошлом году вырос более чем на 100 миллионов евро по сравнению с 2024 годом. Об этом говорится в докладе Министерства умного управления и регионального развития. Из-за ажиотажного спроса на древесные гранулы магазины в Латвии ввели ограничения на их продажу. В отрасли заверяют, что дефицита нет, а ситуация на рынке должна стабилизироваться уже в ближайший месяц. После закрытия Грифского отделения Даугавгрифской тюрьмы около 240 из 400 сотрудников обеих даугавпилских тюрем смогут продолжить работу в Даугавпилском отделении. Остальным придется искать новое место работы. Резекненская дума решила смягчить условия аренды пустующего спа-центра. Поправки к условиям аукциона подготовлены с учетом предложений потенциальных арендаторов. Жители Латвии все чаще покупают товары для здоровья через интернет. Онлайн-аптеки становятся привычным способом покупки, особенно для жителей регионов, где ассортимент обычных аптек зачастую ограничен.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полейдзības программа.
10: Сегодня в Латвии облачность увеличится, местами пройдет дождь. Во второй половине дня с юга на территорию страны распространится зона ливней и гроз. Ветер северо-восточный, в Латгале селии переменных направлений 1,8 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем от плюс 16 градусов местами в Курземе до плюс 25 градусов на востоке страны.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полейдзības программа. Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на Carglass.lv. Всего за 3 минуты.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью

0: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ. Утренний
1: экспресс. Грабитель-неудачник попытался взять банк, используя в качестве сообщника краденого трехмесячного котенка по имени Магнолия.
2: Молодой человек ограбил зоомагазин. Он украл котенка. И вместе с ним буквально перешел дорогу и решил ограбить банк. Некоторые комментаторы шутят, что, возможно, именно котенок был мозгом всей этой операции.
1: Вполне возможно.
0: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ. Утренний
3: экспресс. Вместе с международной платежной компанией «Декта».
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицу МСАБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы МСАБЦ.
6: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dream.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняйма и палайдзибис программа» ЛКПП ЛВ.
9: Сегодня в Латвии облачность увеличится, местами пройдет дождь. Во второй половине дня с юга на территорию страны распространится зона ливней и гроз. Ветер северо-восточный, в Латгале и Селии переменных направлений 1,8 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-25. В Риге сегодня облачно, временами дождь, местами сильный, возможны грозы. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса.
0: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняйма и палайдзības программа» ЛКПП ЛВ.
10: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:12.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
1: Анастасия, специалист CarGlass.
2: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
3: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
4: Čuvu jedīšu pirkumi? Veikalos kurši! Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši! Labāk padarīts darbs!
5: Kurši!
0: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
6: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
7: Mani sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķu profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
2: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
3: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Gridas Humes LV. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Estri. Это он. Твой бетон. Gridas Humes LV. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
4: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamy Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
4: Сегодня в Латвии облачность увеличится, местами пройдет дождь, во второй половине дня с юга на территорию страны распространится зона ливней и гроз. Ветер северо-восточный, в Латгалии сели и переменах направлений 1,8 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-25. В Риге сегодня облачно, временами дождь, местами сильный, возможны грозы. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
2: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Олимпиада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы.

0: Забронируй падл-тренировку. Найди соперника. Запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: Реклама. Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: iPhone 17 Pro visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
3: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
6: Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā.
7: Mammas, tēti, dzirdat mums. Slidkalniņos ūdens plūs, ūdens prieki, bērnas gaida. Jūs tik mīlat, kā mēs smaida.
6: Aizraujošas atrakcijas, saulaina vasaras klubmale un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
7: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
6: Vairāk www.akvaparks.lv uz tikšanos Līvu akvaparkā.
8: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
9: Акционерное общество «Латвия's кредитной полидзибас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
11: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Рост числа новых предприятий при одновременном сокращении количества ликвидированных – позитивный сигнал для экономики Латвии. Об этом заявил министр экономики Викторс Валайнес. По его словам, такая динамика свидетельствует об улучшении предпринимательской среды и готовности бизнеса запускать новые проекты. Правительство Латвии ведет переговоры с потенциальным стратегическим инвестором для национальной авиакомпании Air Baltic, испытывающий финансовые трудности. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что решение может быть принято уже этим летом. Объем закупок информационно-коммуникационных технологий государственными учреждениями и самоуправлениями в прошлом году вырос более чем на 100 миллионов евро по сравнению с 2024 годом. Об этом говорится в докладе Министерства умного управления и регионального развития. Из-за ажиотажного спроса на древесные гранулы магазины в Латвии ввели ограничения на их продажу. В отрасли заверяют, что дефицита нет, а ситуация на рынке должна стабилизироваться уже в ближайший месяц. После закрытия Грифского отделения Даугавгрифской тюрьмы около 240 из 400 сотрудников обеих даугавпилских тюрем смогут продолжить работу в Даугавпилском отделении. Остальным придется искать новое место работы. Резекненская дума решила смягчить условия аренды пустующего спа-центра. Поправки к условиям аукциона подготовлены с учетом предложений потенциальных арендаторов. Жители Латвии все чаще покупают товары для здоровья через интернет. Онлайн-аптеки становятся привычным способом покупки, особенно для жителей регионов, где ассортимент обычных аптек зачастую ограничен.
12: прогноз погоды
13: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
11: Сегодня в Латвии облачность увеличится, местами пройдет дождь, во второй половине дня с юга на территорию страны распространится зона ливней и гроз. Ветер северо-восточный, в Латгале и Селии переменных направлений 1,8 метров в секунду. В Лепа и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-25. В Риге сегодня облачно, временами дождь, местами сильный, возможны грозы. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса.
12: Прогноз погоды
13: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
10: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку «Аутопарстрада ЛВ».
2: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
4: Утренний экспресс.
5: Доброе утро, жаркого дня. Сегодня обещают до плюс 28, поэтому мы надеваем панамки.
6: Майку тоже важно надевать. Французские курорты объявили войну голым туристам-мужчинам. Ввели строгие штрафы за появление на улицах, в магазинах и в кафе с голым торсом или в купальниках.
5: И что, и большие штрафы?
6: Большие, до 150 евро.
3: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
4: Утренний экспресс.
0: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
7: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
8: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
9: Hei, gatavi k veselim priključeniem? Park Avarīnai brigadai priglašājot visu семью провести незабываемый день на свежем воздухе. Тебя ждут огромный эрго-аква парк, большой маятник, лазертаг, динозавры, карусели, тюбинг и еще больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
10: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.
11: Kurši! Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
12: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие, помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе, а об озеленении позаботятся Love Plants LV.
13: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autoparstrada LV.
1: Реклама. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
2: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
4: Грантис. Профессионал полидзība un atbalst dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība. Grantis.lv.
5: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
6: Kia EV2 ir klāt. Pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam. Kia LV.
7: Когда SkyNMore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
8: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.

0: реклама.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Улицы АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АБЦ.
3: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курзаме преимущественно облачно. Во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный 1,5 метров в секунду. На побережье Курзаме порывы до 20 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь, местами возможны грозы. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем около плюс 20.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем удачного понедельника и хорошего настроения. Меня зовут Катя Ерофеева, и я с радостью открываю программу по заявкам «Привет в обед», в которой звучат ваши приветы и поздравления. Оставайтесь с нами, и скоро прозвучит первое послание.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Василисы Ситниковой из Риги от Натальи С. Василиса, вас поздравляют сегодня с днем рождения. Ну а далее зачитаю. Нашей дорогой подружке Василисочке хотим пожелать яркого, успешного и счастливого Нового года жизни. Пусть осуществляется все задуманное и пусть во всем везет. Подпись Наталья С. и друзья. Василиса, принимайте поздравления с днем рождения от своих друзей и прекрасного вам дня.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо вам за ваши заявки в программу «Привет в обед», которые к этому моменту уже благополучно озвучены. Жду новые послания на retrofm.lv. Ну а на сегодня буду прощаться. С вами была Катя Ерофеева. Всем отличного продолжения дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбс программа ЛКПП ЛВ.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курзаме преимущественно облачно. Во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный 1,5 метров в секунду. На побережье Курзаме порывы до 20 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь, местами возможны грозы. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем около плюс 20.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбс программа ЛКПП ЛВ.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Юрмала, лето. 3 вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
3: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал!
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
5: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
7: Юлия дишпиркуми, вейкалос курши. Куру извелесес. Тикури лаун вивоколор красам атлайдес лиц 25%. Ун вилла аквакрасам тунешена без максас. Пилнигі висем грида сегамем лиц 30%. Девалт инструментем ун дарза техникай лиц минус 20%. Ари квена керхер преце тагад лиц 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
8: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
6: Волна летних предложений в 220LV. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220LV+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
9: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
10: Nāc, svinēsim kopā!
9: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
10: Bet 15. augustā 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
9: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
11: Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā.
12: Mamma, steiti, dzirdat mums! Svetkalniņos ūdens plūf! Ūdens prieki, bērnus gaida! Jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
11: Aizraujošas atrakcijas, saulaina vasaras plūpmale un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
12: Nāciet akvaparkā! Jūs ticiet, feina diena būs!
11: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā.
13: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супер шоу и невероятные эмоции.
14: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
15: Утренний экспресс.
16: Грабитель-неудачник попытался взять банк, используя в качестве сообщника краденого трехмесячного котенка по имени Магнолия.
17: Молодой человек ограбил зоомагазин. Он украл котенка. И вместе с ним буквально перешел дорогу и решил ограбить банк. Некоторые комментаторы шутят, что, возможно, именно котенок был мозгом всей этой операции.
16: Вполне возможно.
14: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
15: Утренний экспресс.
18: Вместе с международной платежной компанией «Декта».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm right.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam. Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 €. Siers Holandes. Sierenams. 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буни Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буни Цимс АБЦ.
2: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Добрый день, в студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Рост числа новых предприятий при одновременном сокращении количества ликвидированных – позитивный сигнал для экономики Латвии. Об этом заявил министр экономики Викторс Валайнес. По его словам, такая динамика свидетельствует об улучшении предпринимательской среды и готовности бизнеса запускать новые проекты. Правительство Латвии ведет переговоры с потенциальным стратегическим инвестором для национальной авиакомпании Air Baltic, испытывающей финансовые трудности. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что решение может быть принято уже этим летом. Объем закупок информационно-коммуникационных технологий государственными учреждениями и самоуправлениями в прошлом году вырос более чем на 100 миллионов евро по сравнению с 2024 годом. Об этом говорится в докладе Министерства умного управления и регионального развития. Из-за ажиотажного спроса на древесные гранулы магазины в Латвии ввели ограничения на их продажу. В отрасли заверяют, что дефицита нет, а ситуация на рынке должна стабилизироваться уже в ближайший месяц. После закрытия Грифского отделения Даугавгрифской тюрьмы около 240 из 400 сотрудников обеих даугавпилских тюрем смогут продолжить работу в Даугавпилском отделении. Остальным придется искать новое место работы. Резекненская дума решила смягчить условия аренды пустующего спа-центра. Поправки к условиям аукциона подготовлены с учетом предложений потенциальных арендаторов. Жители Латвии все чаще покупают товары для здоровья через интернет. Онлайн-аптеки становятся привычным способом покупки, особенно для жителей регионов, где ассортимент обычных аптек зачастую ограничен.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программа.
4: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курземе преимущественно облачно. Во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный 1,5 метров в секунду. На побережье Курземе порывы до 20 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 17-20. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь, местами возможны грозы. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем около плюс 20.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезной программы.
6: Категорически всем привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 давайте вместе делать Retro FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4 часа 15 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Ну вот так, дамы и господа, как только у тебя все налаживается в субботу или воскресенье, то бац! Наступает понедельник. Ну и что? И надо с этим жить. Давайте как вместе, как говорится, проведем эти 3 часа и попытаемся одолеть этот самый страшный понедельник.

Ну что ж, я предлагаю начать сегодняшний эфир с того, что подведем итог наших футбольных прогнозов. Как вам финал, а? Как вам битва за бронзу? Обалдеть, не правда ли? Ну, я, честно говоря, по части бронзы я болел за Англию, сразу скажу, и правильно, и молодцы, и very good, как говорится, и very well. Да. Ну, а что касательно финала, то тут, конечно, отдельная песня. Ну, начнем с того, что, конечно, все ожидали несколько другой игры. И, ну, учитывая общий накал страстей и эмоций, то, в принципе, красная карточка, она где-то там между строк читалась. Но, с другой стороны, я думаю, что эта игра будет более такая, ну, что ли, результативная. Конечно, не такой хоккейный счет, как у Англии с Францией, но вот тут все-таки думал, что все-таки голов будет побольше. Но ладно, бог с ним, о том, о чем думал я, пускай это остается у меня. А вот давайте посмотрим на ваши прогнозы. Ну, во-первых, заслуженная жена бывшего футболиста ошиблась, Лилия. Да, она ставила на Аргентину 3-1. Ай-яй-яй, Лилия, жму руку. К сожалению, не сыграла ваша интуиция. Испания-Аргентина 2-1. И с таким же результатом у нас 2-1, 2 прогноза. Светлана и Игорь. К сожалению, неточный прогноз. Но вот, я бы сказал так, хитро по-еврейски поступил Евгений, который написал так: финал Испании-Аргентины выиграет Испания 1-0 или 2-0. Да, то есть я хотел сказать, что далее пишет, что Испания будет чемпионом, как я думаю, вне зависимости от соперника в финале. Ну, я же говорю, по-еврейски поступил. И что могу сказать? Могу сказать, что, к сожалению, Александр маечку не получит. Хоть Испания выиграла, но результат не угадан. Александр, присылайте свое музыкальное произведение, любимое, будет вам поощрительный приз. Ну, а что касательно Евгения Хитрова, ну да, угадал он результат финального матча. Но маечку он не получает, он получит у нас поощрительный приз в виде пива, вот. И посему, Евгений, давайте-ка с вами сконтактируемся за эфиром и выясним ваши привязанности и как мы вам передадим этот поощрительный приз. Все-таки угадали вы единственный из всех наших прогнозеров. Поздравляю, Евгений. Ну, а Александр, к сожалению, только песня. Только песня, да. А мог быть, конечно, 2-1 результат. Вот я и говорю, хотелось побольше голов, но, к сожалению. Но Испанию поздравляем!

0: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама.
1: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
2: Утренний экспресс.
3: Доброе утро жаркого дня. Сегодня обещают до плюс 28, поэтому мы надеваем панамки.
4: Майку тоже важно надевать. Французские курорты объявили войну голым туристам-мужчинам. Ввели строгие штрафы за появление на улицах, в магазинах и в кафе с голым торсом или в купальниках.
3: И что, и большие штрафы?
4: Большие, до 150 евро.
1: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
2: Утренний экспресс.
5: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
6: Kia EV2 ir klāt. Pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro. Un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
7: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
8: Когда бесис. 17 гадю скатус, он вел ее проям. Квал.
9: Группа Мюзик айцена уз лил концерту 10 октября. Шоу ми арена.
8: Кас тев, ир я пьедзиво дзивая. Информе, ЭХР, латвиешу хиты. Delphi, Inbox, LV.
10: Стоп, стоп, стоп, стоп! Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
11: 21. augustā Dzinter koncertzālē pirmo reizi Latvijā pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
12: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
13: Вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.

0: на Retro FM Latvia.
1: Вы знаете, тут за кулисами, что называется, за эфиром, активная полемика у нас тут разразилась по поводу как раз-таки и футбольных страстей, и вот и хоккейных. Народ пишет, как он побывал на этом хоккее, хайп-хоккее 3 на 3. Ну, я сразу хочу успокоить, так сказать, наших любителей прогноза, в том числе Евгения, который... Так, выцыганил, скажем так, один правильный ответ. Я тоже участвовал в одном, ну, так, конкурсе прогнозов, скажем так, имени Фабио, призом на котором был в этом конкурсе был совершенно потрясающий футбольный мяч чемпионата мира и тоже пролетел, как фанера над Парижем. Так что не надо, как говорится, не надо злорадствовать с одной стороны, а с другой стороны, видите, ну... Судьба распорядилась так, что Евгений угадал один вариант и все, а остальные все как-то вот так. Но зато Евгений прислал видео с хайп-хоккея 3 на 3 с Xiaomi Арены, с Кубка 6 наций, и Евгений прислал в частности видеофайл, как проходили эти бои в перчатках ММА на льду. И с ремаркой «Вы хотели увидеть этот эпохальный бой? Не благодарите». Евгений прислал 5-минутное видео. Ну, что я вам могу сказать? Так получилось, что не доехал я до Xiaomi Арены, но то, что я увидел на видео, присланном Евгением, так интересно. Ну, представьте себе, люди на коньках, если кто не был, то могу рассказать. Люди на коньках в этих перчатках ММА... Импровизированный ринг такой, даже, я бы сказал, скорее октагон, по центральному кругу ограничен, и народ катается на коньках и пытается мутузить друг друга вот руками. С переменным успехом у кого как это получается. Ну, я вам скажу, ну так, интересно, конечно, интересное зрелище. Но я рад за всех тех, кто побывали на этом новом спортивном... Ну да, это новый, фактически новый вид спорта получается, новые эмоции на хайп-хоккее. И поздравляю Евгения, который вот получил не только возможность отправиться на этот хоккей, но и получил еще поощрительный приз, так как угадал футбольный результат. А за видео, Евгений, отдельное спасибо. За Долорес не благодарите.

0: в оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Реклама. Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
2: Анастасия, специалист CarGlass.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на CarGlass.lv. Всего за 3 минуты.
4: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullets ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullets ABC.
6: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Aeronics veikalos un Aeronics.lv.
7: Когда SkyNmore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNmore. SkyNmore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
8: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28-44-11-66.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Вечерний променад. На Ретро FM Латвия.
11: Ну что, люди добрые, давайте займемся тем, что посмотрим, а что нам приготовил Его Величество календарь сегодня, какие даты, какие поводы. А, кстати, помните этот старый добрый анекдот про доброту, да? Доктор, у меня что-то в боку колет. Это доброта, доверчивость и отзывчивость. В каком смысле, доктор? А они всегда боком выходят. Ну вот примерно так. Что сегодня в календарь нам рисует? Международный день торта. Мамма мия, ну, слава богу. А, день освоения космоса. 20 июля 1969 года состоялась первая в мире пилотируемая посадка на Луну. 57 лет тому назад. И вот отсюда и пошло. День освоения космоса. А еще чуть раньше народ решил, что пора. Пора праздновать Международный день шахмат. International Chess Day. А вы знаете, я подписываюсь под этим, да, я согласен. Мне очень нравилось, например, и нравится до сих пор играть в шахматы. В юношестве, помню, резались замечательно. Конечно, не могу похвастать никакими там разрядами и достижениями большими, но просто нравилось. А что такое шахматы? Шахматы – это умение думать на три хода вперед, в первую очередь. И поэтому... Попытайтесь своих киндеров заставить все-таки, ну, если не книги читать, то хотя бы в шахматы играть. Очень поможет в дальнейшей жизни. Ну, а касательно шахмат, совершенно потрясающий мюзикл «Chess». Ну, и фрагмент оттуда в Международный день шахмат прилагается.

0: дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог с освежающей кока-колой всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.
1: Ну так, мы с вами добрались до финала этого часа. Сейчас с минуты на минуту в студии появится Алексей Павленко. И, кстати, я его тоже попытаю, за кого он болел и как думал ли он, что именно так закончится футбольный финал.

0: šau! Esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis puspasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontas akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontas.lv.
1: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
2: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Пониженную ставку НДС в Латвии планируют распространить на более широкий ассортимент продуктов питания. Об этом заявил министр экономики Виктор Свалайнес. По его словам, контроль за применением льготной ставки был усилен, и проверки торговцев продолжатся. Переговоры об инвестициях в латвийскую авиакомпанию Air Baltic сейчас ведутся с тремя потенциальными инвесторами. Об этом сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он выразил надежду на успешное завершение переговоров и заявил, что долю государства в авиакомпании следует со временем сократить до минимума. Антикоррупционное бюро начало проверку по материалам госконтроля о возможных нарушениях в самоуправлении Огрского края. Напомню, ревизия выявила нарушения при расходовании не менее 434 тысяч евро, а в закупках усматриваются признаки мошенничества. Для снижения числа случаев вождения в нетрезвом виде министры внутренних дел и юстиции готовы рассмотреть введение ответственности для пассажиров. Кроме того, новый глава МВД допускает возможность сделать обязательными психологические консультации для водителей, задержанных за управление автомобилем в состоянии опьянения. В Евросоюзе крупным компаниям запретили уничтожать непроданную или возвращенную одежду и обувь. Теперь такую продукцию необходимо повторно использовать, передавать на благотворительность или отправлять на переработку. Водители в Латвии становятся более ответственными и все чаще задумываются о безопасности на дорогах. Об этом заявил эксперт ДВДД Оскарс Ирбитис. При этом главной причиной смертельных ДТП, по его словам, по-прежнему остается неправильно выбранная скорость.
1: Прогноз погоды
5: вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезибс программа.
4: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курзаме преимущественно облачно. Во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный 1,5 метров в секунду. На побережье Курзаме порывы до 20 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь, местами возможны грозы. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем около плюс 20.
1: Прогноз погоды
5: вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезибс программа.
6: Дамы и господа, еще раз пламенный привет. Это Эдмунд Кашевский. До 19 будем вместе на Retro FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:15.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Ну, давайте посмотрим, что же гений человеческой инженерной мысли нам предоставил 20 июля на свет Божий. А оказывается, что 492 года назад в Великобритании было основано первое в мире издательство. И было это 20 июля 1534 года. Мамма мия, как давно. А в 1877 году, 20 июля также, во Франции был изобретен проксиноскоп. Это приличное слово, к проктологии не имеет никакого отношения, хотя и звучит проксиноскоп. Это предшественник кинопроектора. И еще был создан первый в мире мультфильм в то же время. Ну, касательно того, чтобы развеять все домыслы по проксиноскопу, это что? Это от греческого «действие» и «смотрю» – проксиноскоп. Это оптический прибор для демонстрации движущихся рисунков, созданный Эмилем Рейно во второй половине 19 века. Он сконструирован был на основе зоотропа и фенокистоскопа. Это, ну, он стал еще одной докинематографической технологией, прежде чем кино пошло по миру. Вот этот проксиноскоп, можно сказать, был его предшественником. Из чего состоит этот прибор? Он состоит из открытого цилиндра высотой стенок примерно около 10 сантиметров с лишним. На внутренней стороне цилиндра размещается полоса с 8 или 12 миниатюрами, а в центре цилиндра размещается многогранная зеркальная призма, число граней которой соответствует числу миниатюр. И внутренний радиус призмы составляет половину радиуса цилиндра. Это все дело внутри вращается, и человек через такое специальное окошечко смотрит на эти движущиеся картинки. Ну, а первым в мире рисованным мультиком считается «Фантасмагория», которую создал французский аниматор Эмиль Коль. Премьера была в Париже. Это было 17 августа 1908 года уже, ну, как развивалась эта технология проксиноскопа, вот, и потом появился вот этот самый первый мультик «Фантасмагории». И двухминутная немая картина была нарисована тушью на бумаге. Знаете, сколько рисунков было? 700. Я чуть не подавился. 700 рисунков, представляете? На первый вот этот двухминутный мультик. В интернете, кстати говоря, он есть. Если не лень, загляните. Или забейте «Первый в мире мультик» или «Фантасмагория» сразу. Ну, смешно, конечно, примитивно, но, тем не менее, гений человеческой мысли до чего дошел столько лет назад.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама. Анастасия, специалист Карглас.
2: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubija šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
5: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
8: Grantis. Profesionālā pomoša un poddержка v skurbnīji momenti žizni. Grantis. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
9: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
10: Вечерний променад
11: на Ретро-ФМ Латвия.

Есть только миг, именно он называется «Жизнь». Это песня из кинофильма «Земля Санникова», 1973 год. Почему она в эфире? А потому что 20 июля 1930 года – день рождения Олега Анофриева. Российский актер, театр и кино, режиссер, певец. Кстати, он исполнял эту песню, автор песен. Был известен еще как и исполнитель, и большой мастер озвучивания мультфильмов. Ну, бременские музыканты практически все озвучены Олегом Анофриевым. Ну, а великий мастер был, но это еще не все. 20 июля также день рождения у Давида Тухманова. 20 июля 1940 года. И Давид Тухманов, если вы помните, начал работать в жанре песни еще в далекие 60-е, когда написал первый эстрадный хит, еще будучи студентом института, он написал «Последнюю электричку». «Опять от меня сбежала последняя электричка, тара по шпалам, и я по шпалам», и так далее. Да, ну, песню чуть-чуть поморозили, но в 66-м году ее таки выпустили на эфир, и спел ее Владимир Макаров в то время. В 72-м году Тухманов выпускает первый авторский диск «Как прекрасен этот мир», который получает огромную, я бы сказал, популярность тогда в стране. Ну, а в 75-м году появляется легендарный диск «По волне моей памяти». Ну, и сюда можно добавить шлягеры «Так не должно быть», «Олимпиада 80», там в сентябре, «Как жаль», и многие-многие-многие. Давид Тухманов на самом деле такой хитмейкер был в своего времени. Ну, что ж, надо пожелать ему, как говорится... Вот давайте послушаем, как Максим Леонидов исполняет песенку студента.

давайте пожелаем мастеру здоровья, потому что преклонный возраст 86. Это дай бог дотянуть, как говорится. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал!
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
7: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Да! Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā.
9: Mamma, steiti dzirdat mums. Slidkalniņos ūdens plūs, ūdens prieki, bērnas gaida. Jūs tik mīlat, kā mēs smaida.
8: Aizraujošas atrakcijas, saulaina vasaras pludmale un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
9: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
8: Vairāk www.akvaparks.lv uz tikšanos Līvu akvaparkā.
10: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras. Atlaides. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Stop, stop, stop, stop! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
12: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе, а об озеленении позаботятся Love Plants LV.
13: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
14: Вы слушаете «Вечерний променад» с Эдмундом Кашевским.
15: Ай, какая прелесть. Сейчас будет информация для любителей статистики, для любителей хорошей музыки, для тех, кто ходил еще с приемником VF-12 в руке и слушал BBC World Series WW1 Top 20. Да, ну, примерно так, различные топы. Вы знаете, что сегодня непростой день? 20 июля 1940 года. Американский музыкальный журнал Billboard опубликовал первый список самых популярных песен. Можно сказать, день рождения чарта сегодня, день рождения топа. И самый первый список популярных песен журнал Billboard как раз-таки назвал следующим образом. National List of Best Selling Retail Records. О, круто, да? Так витиевато. Это был чарт из 10 топ-10 композиций, который целиком состоял из композиций эпохи биг-бендов. Ну и как он выглядел? Ну, обалдеть просто. Ну, во-первых, начнем с того, что три позиции, третью, пятую и седьмую в этом топе занимал Глен Миллер со своим оркестром. Imagination, Fools Rush In и, конечно же, Pennsylvania 6500. Ну, шикарная, да. Ну, если вы любите свинг, то можете посмотреть. Любопытно. Я просто прочел и понял, что я должен вам это рассказать. Томми Дорси в трех позициях присутствует. Далее Бинг Кросби со своим биг-бендом CRSU, конечно же. Ну и если называть все 10 композиций, я думаю, что многие не поймут, о чем я говорю. Поэтому я хочу вас сконцентрировать на позиции номер один. Победителем тогда первого топа, первого чарта Билборда стал Томми Дорси. «I'll Never Smile Again» композиция. Но самое любопытное, что в этом оркестре Тома Дорси пел кто? Никто иной, как Фрэнк Синатра. И как раз-таки

номер один в этом топе и принадлежал как раз вот биг бенду Тома Дорси с вокалистом Фрэнком Синатрой. Это уже потом, значительно позже, Фрэнк Синатра споет свои нетленки, которые облетят весь мир. Но в самом первом топе и тут не обошлось без великого Синатры.

Да, Strangers in the Night — это было уже позже. Но этот исторический список положил начало знаменитой системе подсчета популярности музыки. И сам современный сводный хит-парад Billboard Hot 100 появился только 4 августа 1958 года. А до этого чарты делились отдельно на продажи пластинок, проигрывание в музыкальных автоматах, в джукбоксах и радиоэфирах. Представляете, как все было сложно, а?

Ой, и этот час тоже пролетел. Сейчас Алексей Павленко должен появиться тут с минут на минуту с папочкой новостей и с новостями, как говорится, мы так разберемся. А вот с прогнозом погоды что будет, а? У меня далее тут по плану Леонид Агутин «Летний дождь». Ну, надеюсь, да. Хотя, что там было? Надежда это была. Какая там из них по счету? Надежда умирала последней, да? Сначала умирала Вера и Люба. Ну да ладно, подождем Алексея. Если что, я ему кофе не дам.

0: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
3: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Пониженную ставку НДС в Латвии планируют распространить на более широкий ассортимент продуктов питания. Об этом заявил министр экономики Виктор Свалайнес. По его словам, контроль за применением льготной ставки был усилен, и проверки торговцев продолжатся. Переговоры об инвестициях в латвийскую авиакомпанию Air Baltic сейчас ведутся с тремя потенциальными инвесторами. Об этом сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он выразил надежду на успешное завершение переговоров и заявил, что долю государства в авиакомпании следует со временем сократить до минимума. Антикоррупционное бюро начало проверку по материалам госконтроля о возможных нарушениях в самоуправлении Огрского края. Напомню, ревизия выявила нарушения при расходовании не менее 434 тысяч евро, а в закупках усматриваются признаки мошенничества. Для снижения числа случаев вождения в нетрезвом виде министры внутренних дел и юстиции готовы рассмотреть введение ответственности для пассажиров. Кроме того, новый глава МВД допускает возможность сделать обязательными психологические консультации для водителей, задержанных за управление автомобилем в состоянии опьянения. В Евросоюзе крупным компаниям запретили уничтожать непроданную или возвращенную одежду и обувь. Теперь такую продукцию необходимо повторно использовать, передавать на благотворительность или отправлять на переработку. Водители в Латвии становятся более ответственными и все чаще задумываются о безопасности на дорогах. Об этом заявил эксперт ДБТД Оскарс Ирбитис. При этом главной причиной смертельных ДТП, по его словам, по-прежнему остается неправильно выбранная скорость.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
3: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курзаме преимущественно облачно. Во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный 1,5 метров в секунду. На побережье Курзаме порывы до 20 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 17-20. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь, местами возможны грозы. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем около плюс 20.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
5: Приветствую вас, дамы и господа. Это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе еще целый час.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:14.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия.
3: Тут народ Фили Читу прислал на 244-244-14. И еще один господин интересуется, а что сегодня с итальянской музыкой? Будет ли? Да, зайдем в мой итальянский цех, нет проблем. Тем более, что погода шепчет, погода способствует. Да, Павленко сегодня у меня без кофе останется, это точно. Хотя он тут ни при чем, конечно. Ну ладно, дадим ему капучино.
4: Yes. Hey Martinez, you ready, girl?
5: Come on.

0: Телечита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня день рождения моей сестры Альбины. А можете пожелать ей здоровья и любви в жизни? Конечно. О-хо-хо. А как же иначе? Альбина, здоровья и счастья в жизни вам и любви, да. Так вот, пожелал отправитель. Кстати, поставьте, пожалуйста, для нее песню Высоцкого, любую. Спасибо, радио Ретро FM. Да, пожалуйста, уважаемый М. Да, но я...

0: 8044-14.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас!
3: Реклама.
4: Jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam arbūze 69 centi kilogramā. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldais krējums eksporta tukuma piens 500 grami 2 eiro 69 centi. Rimi.
5: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
6: Утренний экспресс.
7: Грабитель-неудачник попытался взять банк, используя в качестве сообщника краденого трехмесячного котенка по имени Магнолия.
8: Молодой человек ограбил зоомагазин. Он украл котенка. И вместе с ним буквально перешел дорогу и решил ограбить банк. Некоторые комментаторы шутят, что, возможно, именно котенок был мозгом всей этой операции.
7: Вполне возможно.
5: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
6: Утренний экспресс.
9: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
10: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания «ДДР Плюс» специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента

0: подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс для тех, кто ценит качество.
1: Стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
2: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
3: Mani sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu var izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
4: Вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.

0: на Retro FM Latvia.
1: Ну, а далее мы с вами поступим следующим образом. Сейчас Женя Белоусов, затем заглянем в мой итальянский цех, а потом отметим один день рождения. Ух, какой мощный!

0: конечно.
1: Да, милости прошу на территорию моего итальянского цеха. Ну, что поделать. Сегодня будет такой достаточно энергичный музыкальный фрагмент, и человек, который будет его исполнять, не так давно был в Риге со своим очередным концертом и продолжает колесить по территории всего земного шара. Речь идет о Дзукеро. И Байла Морена мной сегодня не случайно выбрана, а так, для поднятия настроения. А то, мама, ты меня смотришь, как это льет все. И, ой, да. Давайте поднимем настроение хорошей заводной итальянской песней.

Да, но тут ведущий позволил себе небольшую редакцию заявки. Вы знаете, дорогие мои, что вот этот итальянский цех и Байла Морена сегодня у нас в одном флаконе вместе с Феличитой. Добрый вечер. Очень большая просьба поставить песню для моего лучшего друга Дмитрия, который скоро заканчивает работу. И песню от Софи Ротару хотели поставить. Вот и лето прошло, с такой подколкой, издевкой Павел написал. Ну, Павел, мы же с вами не садисты, правда? Поэтому я думаю, Дмитрий, вот хорошо зашел как раз-таки вот этот Дзукеро с Байлой Морена. Более жизнерадостно.

0: Забронируй падл-тренировку. Найди соперника. Запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: Реклама.
2: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
3: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
4: Стоп, стоп, стоп, стоп! Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
5: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.

Да-да-да, совершенно верно. Те, кто догадался, что это неспроста, вы совершенно справедливо почувствовали. Неспроста. 79 лет сегодня отмечает Карлос Аугусто Альвес Сантана. Родился он 20 июля 1947 года. Гитарист мексиканского происхождения, американский гитарист, лауреат многочисленных премий Грэмми, который приобрел известность на рубеже 60-70-х годов вот как раз-таки с этим классическим номером «Black Magic Woman». А небольшая справка по биографии Сантаны, я думаю, будет вам интересно. Окончив в 66-м году школу, Сантана собрал собственный коллектив и назвал его «Сантана Блюз Бэнд». Дебют состоялся в знаменитом зале «Филмор Уэст». И через два года уже музыканты сократили название своего коллектива до одного слова, более удобного – «Сантана». Это имя все чаще стало мелькать в ряду с именами грандов блюза и понеслось, что называется. Волна популярности этого состава группы росла вплоть до исторического фестиваля в Вудстоке в 69-м году, где полумиллионная аудитория была сражена композицией «Soul Sacrifice», а приехали они туда в качестве андердога, неизвестного, no name, а уехали, ну, что называется, уже... Ну, как это бывает, с утра проснулся знаменитым, а тут вот уехал и уже стал знаменитым. В ноябре того же года вышел первый альбом Сантана с одноименным названием. Стиль игры, продемонстрированный этим альбоме, стал визитной карточкой Сантаны. Второй диск, диск «Абраксас» 70-го года моментально вошел в американский хит-парад и возглавил его. В 1999 году порядком подзабытый музыкант уже неожиданно возвращается на вершину поп-чартов с альбомом «Supernatural» и получает аж несколько Грэмми моментально, в том числе за лучший альбом года, который содержал такие суперхиты, как «Smooth» и «Мария, Мария». Но в марте 2009 года 62-летний уже Сантана решил тряхнуть стариной, собрал группу свою, 10 человек, и отправились колесить в турне по странам Латинской Америки. Ну, около 15 концертов они дали, и все было отлично. Я думаю, что надо пожелать мастеру, опять-таки, здоровья, чтобы пальцы бегали, чтобы хиты создавались. И... Да, вот сюда он не доехал, к сожалению. Самая близкая точка была то ли в Польше, по-моему, то ли, кстати говоря, в Литве. Да. Ну, может быть, все-таки еще и добредет до Латвии. Кто его знает? Пути Господни и пути Сантаны неисповедимы. Реальный бог игры на гитаре. Реальный.

Да, люди добрые, это тот самый Сантана, который умудрился скрестить классический рок с латиноамериканскими ритмами и создать стиль, который до него никто не играл. Поэтому он и есть великий Карлос Сантана. 79 сегодня.

Ну все, дорогие мои, несмотря на дождь, жизнь продолжается, и пора вам говорить до свидания. На сегодня у меня все. Да, фигово, конечно, что лето... Что, уже кончилось, хотите сказать, да? Нет, не кончилось, лет еще будет. Но фигово, что опять уже как-то вот с дождями мы встретились. Но учитывая, что мы празднуем юбилей Игоря Губермана, я обещал каждый эфир заканчивать какой-то, так сказать, сентенцией от мастера. И вот напоследок будет следующее. Процесс эмансипации несложен, и мною наблюдался много раз. Везде, где быть мужчиной мы не можем, подруги ускользают из-под нас. Бай-бай, это был Эдмунд Кашевский. Песня в тему. И вечно пьян.

0: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курзаме преимущественно облачно. Во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный 1,5 метров в секунду. На побережье Курзаме порывы до 20 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь, местами возможны грозы. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем около плюс 20.
1: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Олимпиада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
6: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
7: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro chips, 48 megapikseli visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
8: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
9: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
10: Bietes biešu paradīzē.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курзаме преимущественно облачно. Во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный 1,5 метров в секунду. На побережье Курзаме порывы до 20 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь, местами возможны грозы. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем около плюс 20.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курзаме преимущественно облачно. Во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный 1,5 метров в секунду. На побережье Курзаме порывы до 20 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 17-20. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь, местами возможны грозы. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем около плюс 20.
0: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курзаме преимущественно облачно. Во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный 1,5 метров в секунду. На побережье Курзаме порывы до 20 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь, местами возможны грозы. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем около плюс 20.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курзаме преимущественно облачно. Во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный 1,5 метров в секунду. На побережье Курзаме порывы до 20 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь, местами возможны грозы. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем около плюс 20.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.